0: Абдрахман сом кичи, а? Кулжу ташлап кюллор ираван дейду. Болду, кептин кеп рахмет. Каплан авазлык фтюрна алайли, а? Каплан.
1: Идар кадна айзымдан маши. Чеке мейдан ташлилатыны. Чеке чебет.
0: А, болду.

Хейка ишимлигининг 2026-йиллик кўк путулук янги маҳсулоти базорга селинди. Путунинг эгизини оссангизда мукофотлик фаолиятга қатниша оласиз. Бирозлидан келтирилган гуалана қўшилади. Хейка ишимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради. Автомобил айтганда Хейка ичим ройингизни ургутинг. Бирозлидан келтирилган гуалана қўшилган. Хейка ичимлигини ичсангиз 6 соатгача ройингиз ургуб туради. Хейка ичимлиги.